сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.

0: могу тебя забыть.
1: Дарья, Дарья,
0: ты, пожалуйста, опять мне приснись.
2: И зато часто саням твои усны, а то на

Снились твои губы опять. И я снова тебя заболел. Меня мучают печали по тебе. Я так скучаю, как лекарство. Эту песню запел.

украла моё сердце давно. Ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи и касаются меня, как рукой.